0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан, в студии Шахзода Зоирова. Международная торгово-инвестиционная выставка СОК-2026 пройдет с 17 по 20 июня в городе Худжан. 18 июня в рамках выставки пройдет Международный форум торгово-инвестиционной возможности и перспективы сотрудничества. Во второй половине дня во дворце тенниса города Душанбе состоится официальная церемония открытия выставки. Цель выставки заключается в поддержке международной торговли, повышении экспортного потенциала, расширении взаимовыгодного сотрудничество с ближними и дальними зарубежными государствами. Напомню, что с 12 по 14 июня 2025 года в городе Ходжанде состоялись международная торговая выставка СОК-2025 и форум торгово-инвестиционных возможностей и перспектив регионального развития. Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые пройдет с 15 по 24 июня в Сагдийской области Таджикистана на базе детского лагеря «Шугим» в городе Гулистон. Об этом сообщает пресс-центр Межпарламентского ассамблеи «Содружество независимых государств». Участниками форума станут делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Форум, организатором которого выступает Межпарламентский ассамблея СНГ, пройдет в республике по приглашению председателя Мажлиси Милли, Мажлиси Оли, уважаемый Рустами Эмумали. В течение 10 дней запланировано более 30 мероприятий. Ежедневно будут проходить дни знакомства с культурой и традициями стран-участниц программы, также интеллектуальная олимпиада, встречи, чемпионы спорта, мастер-классы, туристический сплет, физкультурно-спортивный марафон и товарищеские турниры. Отдельным событием станет парламентский день Душанбе, включающие экскурсию по столице, посещение архитектурного комплекса и стекло Национального музея и парламента Республики Таджикистан. Инициатива о проведении форума школьников региона принадлежала Жагорку Кенешу Кыргызстана с 2013 года. В рамках ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития, проходящего в Риге, состоялась встреча первого заместителя министра финансов Республики Таджикистан Юсуфа Маджиди с директором по развитию рынков капитала и финансовых рынков Европейского банка реконструкции и развития Александром Пиварирским. По данным Министерства финансов Республики Таджикистан, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние финансового сотрудничества, в том числе реализацию проектов, направленных на развитие рынка капитала. В этот же день состоялась встреча Юсуфа Маджиди с директором по реконструированию и продажам валютного обменного фонда Жераром Пирузом. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы управления валютными рынками, расширения доступа к международным финансовым рынкам, а также использование инструментов валютного обмена фонда для реализации проектов республики. В рамках 64-й сессии вспомогательных органов ООН в Бонне состоялась встреча директора агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан Абдулло Курбунзода с руководителем инициативы по обеспечению прозрачности действий в области климата Хенгином Устером, действующей при поддержке Организации Объединенных Наций. По данным Комитета по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, в ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления прозрачности климатической политики, совершенствования систем мониторинга, отчетности и верификации климатических данных, а также подготовки национальных отчетов в рамках выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Стороны договорились о подготовке совместного проекта в преддверии предстоящей 31-й конференции сторон ООН, которая состоится в ноябре 2026 года в Анталии. А теперь о зарубежных событиях. Из доработанной версии законопроекта о противодействии мошенничеству в цифровой среде «Антифрод-2» были исключены положения об обязательстве подтверждения операции через мессенджер «Макс». По обновленном проекте банки и операторы сохранят возможность подтверждать личность клиента с помощью СМС. Ранее предлагалось это делать через многофункциональный сервис обмена информацией. Из документа также исключили обязательное указание ИНН при закрытие счета, запрет на прием звонков из-за рубежа и требования регистрироваться на значимых ресурсах исключительно с российской электронной почтой. Российские компании стали активно возвращать им бывших. Из-за кадрового дефицита отечественной компании

Фавзия Экраматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.